ce soir, danse avec moi. Suis mes pas, je te séduirai.

скажи мне, где ты и как. Хочется плевать, но не время. Время начищать сапоги.

Все бескрайности, мне бы к ней прикоснуться. Разум когда-нибудь победит. Что-то заставит.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.

Все, что видела, оно мое. Все, что знаю я, оно со мной.

0: СМИ «Радио Ульяновск-ФМ». Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Ульяновской области. Свидетельство Л номер ТУ-73-00457.
1: Для слушателей старше 12 лет.